вас айса велико, я анда ин яго, я ясто богно. Я хлам лахсу, ани эхо фан яо вэгста, ани ворда фан яо гро, левел оф дас фан яо ондрай.